0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре. Хар.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, это состояние души, друзья мои, не время на часах. Ну что, душа готова к среде, 9 сентября.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Всем хорошего дня, всем чудесного утра, друзья. Давайте будем просыпаться, давайте будем дарить друг другу хорошее настроение. Начинается Солями шоу на радио Соль ФМ. И я так понимаю, что я могу поприветствовать Березники, которые наконец-то включились в нашу семью. Но, по крайней мере, по моей информации, вчера это должно было произойти. Березники, как слышно, заходите, напишите. Но перед этим давайте подписывайтесь. Канал ВМАКС мой называется, Эдуард Кузнецов. Я ведущий утреннего шоу. Есть группа утреннего шоу во ВКонтакте, она называется Солями шоу. Там мы с вами общаемся, здороваемся, рассказываем всевозможные новости. В общем, заходите, присоединяйтесь. Также читаю ваши сообщения через телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальную группу радиостанции во ВКонтакте. Начинаем передачу, начинаем программу. Всем желаю отличного дня. В Пермском крае нынче чудесная погода. Золотая осень. О, что говорить, когда листья шуршат и создают это самое настроение. Прекрасно. Еще сегодня Всемирный день красоты сегодня. Всероссийский день лука. Эх, лук, лучок, золотая луковица. Помните, была такая песня? Как у вас дела с луком обстоят? Сколько килограммов на зиму, что называется, заготовили? И заготовили ли? Потому что мне кажется, что лук — это такая достаточно недорогая штуковина, которую можно себе позволить в магазины пойдя. Понятно, что картошка к апрелю у нас по цене бензина продается за килограмм. За больное, да? Сейчас опять задел, да? Особенно иранская. Но поэтому картошку надо готовить с осени. Так, ну что, начинаем. Начинаем программу, друзья мои. Так, мой канал ВМАКС, еще раз прямо оттуда и начну в эту самую минуту. Утреннее приветствие. Квест Ферма Лео начинает. Привет, доброе утро. Привет, ребята, Краснодарский край, Приморская, Ахтарск. Здрасте, привет и бодрого утра, пожелания от Леонида всему Пермскому краю. У нас тоже бабье лето, пишет Леонид. Теплышко и уютненько. Прекрасно. А море как? Сколько в море температура? Леонид, напишите. Интересно же. И когда вы лично были последний раз на море? А так бывает, на море живешь, и за все лето ни разу на море не бываешь. У меня есть такие люди, есть знакомые. Сереж, здрасте, Подмосковье. Средец пишет, Сергей. Средой Сережа меряет недели, обычно средец. И неделя, значит, почти прошла. Третьи сутки Сереж на работе, третьи сутки мерцает зорница. Вкратце о погоде: на данный момент 5 градусов со знаком плюс в Подмосковье. Днем до 15 без осадков. Сегодня всю ночь Сергей наблюдал, нет, не за своими мониторами, в своей мониторской, наблюдал за природным явлением по Московской области, северным сиянием, что, кстати, для Московской области не характерно, вот, но у Сережи свое северное сияние, да, красота, передает привет всем тем, кто настроился на Соль ФМ в эту минуту, Сергей, особенно Татьяне Курзиновой и Елене Тимгановой, и песенку просят «Пчела, пусть горят огни». Пчела, горят огни. Ну хорошо, найду, поставлю. Всех с днем лука, Сергей поздравляет, спасибо. И в этот момент надо, знаете, откусить смачно луковицу так, чтобы у всех уже сразу скулы свело. Зося Анюте, привет из Перми от Сережи. Мы работаем, погода радует, всем хорошего дня желает Сергей. Спасибо большое, друзья, захожу во ВКонтакте, группа Солями шоу. Здесь Андрей уже успел поздороваться. Привет, доброе утро. Степногорск просыпается. Плюс 15 градусов в настоящую минуту. Днем сегодня до 31 градуса. Но такая жара у нас с вами в Казахстане, друзья, в районе Степногорска. И Андрей выкладывает яркое утреннее солнце. Я, кстати, сегодня обратил внимание, отправляясь на работу, что еще горят фонари. По пути выключили. Где-то на 4-й минуте моей поездки. То есть в 6:03 были выключены фонари на улицах Перми. Но, тем не менее, вот уже и, можно сказать, ночью начинаю выезжать на работу. Всех приглашаю на утреннюю зарядку, друзья. Давайте взбодримся. Еще раз всем отличной среды. 9 сентября. Поехали!
0: На зарядку!

0: продолжаем шоу, продолжаем утреннюю перекличку. Друзья, Кудымкар, привет, Настя, доброе утро. Плюс 14 градусов, днем 19, сегодня яркая солнечная погода. Я так понимаю, что и завтра, и послезавтра сохранится у нас с вами в Пермском крае такая ситуация. Но в субботу-воскресенье небольшие дождики обещают и небольшое похолодание до 16 градусов. Что не 5, как в Москве в эту минуту. Поэтому продолжаем наслаждаться таким осенним настроением. Бабье лето цвета золотого лука. Ну, уже сегодня всероссийский день луковицы, друзья. Заходите, пишите еще раз. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Моя группа утреннего шоу в ВК называется Соль для Ми Шоу. Найти очень просто. В любом поисковике вбиваете Эдуард Кузнецов, Соль для Ми Шоу. И вот вы здесь.
1: Из Соликамска.

0: утро.
1: Продолжаем. Передача «Соль Мишоу» продолжается. Читаю все ваши сообщения, которые вы присылаете у меня в канале «Макс Эдуард Кузнецов», группа «Утреннего шоу» ВК «Соль Мишоу», через официальную группу радиостанции, через телеграм-канал. Друзья мои, ну что, желаю еще раз всем хорошего, отличного дня. Вообще, как кто-то мудрый говорил, вспоминается, утро добрым бывает, если его правильно начать. Поэтому начинаю утро с «Соль Мишоу» и улыбки, да? Чего там в новостях?
0: «Однажды в России».
1: Ну, Москва тоже Россия, как ни крути. Стало известно, сколько москвичей за последний год побывали в парках, друзья мои. И это подавляющее большинство. Слушайте, когда рядом есть парки, есть рекреационные зоны, всегда приятно туда сходить погулять. Я понимаю, что там очень высокий процент тех, кто в парках гуляет. Когда леса рядом нету, хотя есть, как в Москве и леса тоже присутствуют, да. И лисы, да. Подавляющее большинство москвичей побывало в столичных парках за последний год. Об этом свидетельствует результаты аналитического опроса ВЦИОМ, который проведен был по заказу РИА Новостей. Как заметили, в центре рост прогулочной активности. Это у нас с вами так называется. Прогулочная активность повышает роль парков и скверов в повседневной жизни москвичей. И за последний год их посетило абсолютное большинство жителей российской столицы. Под абсолютным большинством подразумевается 91% горожан, друзья. Опрос показал, что уровнем комфорта близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. А еще более половины респондентов, 61%, поделились, что за последние 1-2 года вырос уровень благоустройства парков. Я могу не только за Москву сказать, я вот и в Соликамске, когда был, обратил внимание на соляную версту, тоже можно такой рекреационной зоной сказать. Вот это вот, когда ты идешь к источнику, как же он, источник-то правильно называется, сейчас с утра не вспомню. Холодная вода, ребята, такая солененькая, приятная. Соликамск, как источник называется. Опрос охватил 23 столичных парка, проводился в августе текущего года. Среди двух целевых аудиторий жители Москвы посетители городских парков и в первую очередь москвичей вошли в эту самую группу. Вот, друзья, кроме того, в ходе было опроса установлено, что у горожан востребованы зоны воды и пляжи, которые за последний год посетили 40% столичных жителей, из которых 77% довольны такими пространствами. Ну, всегда найдется процент недовольных. Согласитесь. Ну,

0: позвонили неизвестные, они сообщили, что якобы будут менять домофон, и затем посыпались звонки, как это бывает, из других ведомств. Злоумышленники заявили, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на управление банковскими вкладами. Ну, испугавшись, женщина стала выполнять все инструкции, далее передала курьеру все свои сбережения для так называемого декларирования. Планы сорвали правоохранители. Они как-то умело отследили, видимо, эту самую операцию и задержали 25-летнего парня. Как оказалось, безработный молодой человек согласился на криминальную подработку ради 2500 рублей. Какой-то, знаете, какой-то процентик от 2,5 миллионов, хочется сказать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Да.
1: Хит за хитом. Только на

0: Соль опрос.
1: Сегодня про вещи будем говорить, которые тебе за даром не надо. Вот именно так звучит опрос. Но говорят, скидка 99% способна сломать любую силу воли, но у каждого есть своя, что называется, красная линия. Вот хочется от вас услышать, какую вещь вы не купите даже за даром. И хочется, чтобы эта история была с неким таким характером. Ну, давайте пофантазируем. Представьте, вы в магазине, кассир шепчет: а вот, пожалуйста, ручка за рубль. Вот знакомая для меня ситуация. Скидка 99%, а вы так твердо: нет, спасибо, как бы, зачем? В общем, что это за вещь, которую вы никогда не купите? Что за вещь, которая никогда не пересечет порога вашего дома? Делитесь своими антижеланиями. Заходите в моем канале Макс Эдуард Кузнецов, уже в видеоформате этот вопрос задан, уже можно писать на него ответ. Также в группе Тренивашова ВК Соль Мишова он появился, и в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Друзья, итак, что вы никогда не купите, даже с большой скидкой?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.
2: Мы будем сильнее.

0: Продолжаем программу, друзья. С вами шоу продолжается в соляной студии Эдуард Кузнецов. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов называется. Группа утреннего шоу ВК Соляной шоу. Всем желаю еще раз отличной среды. Продолжаем мы заряжаться осенним настроением. И такое желание, чтобы день был теплым, как плед, и ярким, как рябина. Да, кстати, обратил внимание, рябина в этом году много. Говорят, зима холодная будет. Я, правда, не верю в эти народные приметы, но, с другой стороны, хотя бы птицы поедят. Вот приятно, когда снегири зимой прилетают и начинают трескать рябину за твоим окном. Так, Красновишеск, Оля, привет, доброе утро. Хорошая в Красновишеске погода, настроение вот пока, Оля, непонятное. Сейчас кофейка, сейчас взбодрится, Оля, и все вперед. Всем хорошего дня желает. Спасибо. В Красновишеске 13, днем сегодня 18, облачная погода ожидается. В свой новый день обязательно добавьте капельку радости и капельку счастья. Пожелания от Ольги и пожелания доброго утра. Оль, спасибо огромное. Ну, а мы к теме дня переходим.
1: Соль-опрос.
0: Мы сегодня, друзья мои, говорим на тему того, что вы никогда не купите, даже если это будет даром. Что вы никогда не возьмете, даже если вам даром предложат, да? Есть такие покупки, после которых даже скидка в 99% не спасает от чувства. Зачем я это сделал, да? И вот про эти вещи, которые вы принципиально не купите, давайте расскажите, посмеемся или посокрушаемся вместе, да? Но я, во-первых, на скидки человек не падок, если это не скидки на авиабилеты. Поэтому все, что на кассе предлагают, на самом деле, я как-то вот стороной обхожу. То есть, нет, не надо, нет. А представьте, кабачок. Вот мне кабачок тоже даром пока не надо. Пока на подоконнике лежат они, эти самые кабачки. Я других не возьму. Не. Зачем? Это тяжесть же еще таскать с собой. И в данном случае они, мне кажется, тоже мне не нужны. Как эти самые кабачки воспринимаются. Ну реально, вот эти вот все вот. Ну зачем мне вот эта дешевая ручка за рубль, которую вот, где мне недавно, в Галамарсе, по-моему, это было, недавно, прям на кассе. Берите ручки, 1 рубль всего стоит. Я думаю, ну зачем? Не, кому надо за рубль, пусть берут. У меня свои хорошие ручки. Они стоят в разы дороже, чем рубль. Потому что ручка должна быть, ну, с моей точки зрения, солидная. Не просто так вот она у тебя как безделушка какая-то лежать будет. Андрей бы никогда не купил хрустальную люстру со всеми этими висючками. Я ее даже бесплатно, говорит, домой не повешаю. В моей комнате повешенная люстра, да. Не, ну, с другой стороны, правильно, вот эти висючки все, вот они зачем просто-напросто? Не, ну, для удовольствия, на самом деле, Андрей, они создают определенный вайб, определенное настроение, и мне кажется, что смотрится достаточно интересно. Нет, ну, опять-таки, если это будет настоящий хрусталь, это одна история, а если это будет такая пародия на хрусталь, вот я помню, в советское время у моих родителей такая люстра была, ну, выглядит как хрустальная, по факту пластик пластиком. И вот этот пластик, конечно, его же мыть еще надо было. Я помню, как сейчас, в советское время, ребята, не было никаких спецсредств, мыли синькой. Помните историю? Синька, да. А также настенные часы в любом виде, Андрей. Не понимаю их назначения. В современной жизни сейчас даже микроволновка время показывает. Но опять-таки, в интерьере, хочется сказать, Андрей, эти все вещи, они создают определенный вайб. Не, я, кстати, очень люблю аналоговые часы. Я понимаю, что сейчас вокруг меня все там с фитнес-браслетами ходят. У меня вот по старинке и на стене аналоговые, и на руках аналоговые. Мне кажется, что они... Во-первых, дети подглядеть время не могут, да? По аналоговым часам. Даже зумеры не все понимают, сколько времени. То есть в этом некое таинство времени.

0: продолжаем программу, друзья. Мы сегодня обсуждаем вопрос, чтобы вы не купили даже со скидкой 99%. Лен, привет, Пермь, доброе утро. Сельдерей и баклажанную икру. Ни за что, даже бесплатно. Вот чем-то как-то баклажанная икра не угодила в данном случае. Но сельдерей я знаю, что немногие любят, но, видимо, баклажан тоже мимо нашей Лены. А также реплику парфюма, туалетной воды особенно. Вот тут я согласен. И я когда иду, например, по торговому центру, и мне пытаются, знаете, такие бумажки в нос пытаются засунуть, я всегда отворачиваюсь, всегда так рукой просто провожу, типа, не надо, не надо. Ну, есть определенные виды правильного парфюма, и то, что там продается, оно ведь 100%, духи на разлив это называется, да? Духи на разлив. Да, вот реально какие-то реплики такие по этому поводу. Так, Саша, привет, Нытва, доброе утро. Товары из секс. Ну, тут, конечно, ну, из секс-шопа, да. Он, правда, Саша, слово «шоп» с буквы «Ж» написал. Ну. А почему, Александр? А, хочется спросить.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Нет, тут разные бывают причины, на самом деле. Во-первых, не надо от слова совсем. Во-вторых, иные смущаются туда просто заходить, да? Так, друзья мои, давайте поглядим, чего у нас тут с гороскопом. На сегодня 9.09. О, красиво, 09.09. Овны, иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно. Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится вам именно сегодня. Близнецы, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Раки, получится прыгнуть выше собственной головы. Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Девы, старайтесь избегать сегодня ситуации с повышенной долей ответственности. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Скорпионы, все нужные люди придут к вам сегодня сами. Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте. Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными. Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее. И это был гороскоп на 9 сентября.
1: Как семья, мы большая.
2: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами просто...

0: Вероятно, но факт.
1: Мы вчера в Шнобелевское время с вами стали разбирать, друзья, в третьем части программы. Сейчас продолжим, но перед этим напомню тему сегодняшнего дня. Мы сегодня про шопинг. В каком случае вы скажете стопроцентное нет, даже если скидка будет 99%, да? Поделитесь своим главным за что. За что вы не купите даже со скидкой. И если это не причина какая-то, этому есть какая-то причина, в том числе забавная, тоже пишите, не стесняйтесь. Так, вчера я начал рассказ про Шнобелевскую премию, которая состоялась 3 сентября в швейцарском Цюрихе. Это ежегодная шутливая церемония вручения. И вчера начал рассказ про биомеханику, про разгадку природы поцелуя, о том, что, оказывается, эволюция поцелуя, начиная от наших предков, начинается 20 миллионов лет назад, и о том, что целуются до сих пор муравьи, птицы и белые медведи. Очень интересное исследование, друзья. Давайте про экономику поговорим. Чем богаче, тем наглее. Еще одно интересное исследование и еще одна премия Шнобеля по экономике была вручена психологу Полу Пифу из Калифорнийского университета в Ирвайне, а также несколько его коллегам. Они доказали, что люди с высоким социально-экономическим статусом очень часто ведут себя неэтично. Для того, чтобы это выяснить, ученые проводили наблюдательные и экспериментальные исследования. Слушайте, я вот сейчас 100% согласен с этими ребятами. Чем человек богаче, тем он наглее становится. Тем наглее начинает себя вести. Так экспертами было подмечено, что богачи за рулем чаще, например, чем водители с низким доходом, не пропускали пешеходов и подрезали других водителей на дороге. Им также было свойственно чаще обманывать людей ради своей выгоды. Вот вам, да. Исследование. Вот я про это догадывался, а теперь я понимаю, что есть документальное исследование, которое это подтверждает.
0: Соль FM. Погода.
2: 9 сентября на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Днем до 19-21 градуса, вечером до 10-12 градусов выше нуля.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
6: Изградитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сетин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшему объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: хиты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали использовать схему с электронными дневниками, чтобы обманывать россиян. Злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, притворяясь работниками школ или техподдержки. Они заявляют о неисправности платформы, просят подтвердить номер, обновить личные данные или войти в аккаунт. Для этого жертве нужно назвать код из СМС, который даст мошенникам доступ к банковским приложениям. Специалисты подчеркивают, что полицейские, банковские работники и госслужащие никогда не просят его называть. Если такое происходит, разговор нужно немедленно завершить. Будьте бдительны. В нашем крае ввели ограничения на продажу несовершеннолетним бензина, керосина и мазута. Запрет приняли в августе на заседании краевого оперативного штаба. За нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом заправляться подростки от 16 лет смогут, если у них есть права на управление соответствующим транспортом. И в продолжении темы, вчера сеть «Нефтехимпром» сообщила о вводящемся запрете на продажу бензина в канистры. Это делается в целях безопасности и во избежание злоупотреблений. Ранее в канистру разрешалось залить до 30 литров от общего лимита в 40 литров. Предстоящим выборам 18, 19 и 20 сентября в Пермском крае изготовят около 9 миллионов избирательных бюллетеней. Большая часть тиража уже передана в территориальные избиркомы под охраной. Об этом рассказали в краевой избирательной комиссии. На выборах депутатов Госдумы, краевого парламента и Пермской гордумы будет действовать смешанная система по партийным спискам и одномандатным округам. Поэтому жители Перми получат на участках по 6 бюллетеней, в Большесосновском, Кунгурском, Соликамском, Горнозаводском и Чусовском округах по 5, в остальных территориях по 4. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Видный город. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: хорошо, продолжается, друзья, второй час программы. Как говорил кто-то, мудрое утро добрым бывает. Если его правильно начать, начинай его с сольными шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Да, друзья мои, мир не делает несчастным, это делает реакция на этот самый мир. Поэтому давайте включаться, давайте улыбаться, давайте дарить друг другу хорошее настроение. Пусть день будет продуктивным. Среда, 9 сентября, что называется, не подведи. Друзья, заходите, пишите, как дела, как просыпается. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Там мы с вами общаемся в видеоформате. Точнее, я записываю для вас видео, вы комментируете происходящее. Если что, в группе утреннего шоу ВК Солями Шоу также принимаю, читаю все ваши сообщения. Также читаю сообщения в группе Радио Соль ФМ, официальная группа радиостанции, и через телеграм-канал, если хотите, Радио Соль ФМ. Так, Нина, доброе утро. Мариэл просыпается вместе с нами. Прекрасно. 11 градусов. Днем сегодня 16. Ожидается солнечная, ясная погода. И я так понимаю, что сухие будни, четверг, пятница, еще и в Пермском крае, и вот в Мариэл и Лете. Доброе утро, да, чтобы все было отлично. У Нины очень интересный, красивый утренний мацион. Нина сейчас пьет кофе из сервиза симпатичного, да. Спасибо большое. Так, друзья, также мы с вами сегодня общаемся на тему вещей, которые вы ни за что никогда не купили бы даже со скидкой 99%. Рассказывайте, что точно не появится в вашем доме, почему и почему тоже. Это тоже важно. Да, ну да, иногда говорят, самое ценное в шопинге — это умение сказать нет. Вот своим главным.
1: Однажды в России.
0: Своим главным делитесь в этом плане. Так, новости. Чего тут любопытного происходит? Колдунья-обманщица выманивала у клиентки деньги и заставляла ее ездить на кладбище. Аферисты разные бывают. Бывают цифровые, которые звонят. Бывают вот такие вот чародейки. Колдунью-аферистку, заставляющую свою клиентку посещать кладбище по ночам и совершать там обряды, задержали сотрудники столичного управления в подмосковной Балашихе. Как сообщили московскому комсомольцу в управлении информации и общественных связей ГУМВД по Москве, женщина узнала о чародейке от своей знакомой косметолога. Вот так. Сидишь у косметолога однажды там или у парикмахера, а тебе тут рассказывают историю. Рассказала о серьезном заболевании несовершеннолетнего сына косметологу, а косметолог посоветовала обратиться вот к этой колдунье-аферистке. Ну, слово за слово, посоветовал найти ясновидящую. Специалист по оккультным наукам вынудила клиентку перевести крупные суммы, закупить и отдать свечи и иные ритуальные предметы. В общем, на свечи и иные ритуальные предметы, друзья мои, а также оплату услуг. Ну, мне жаль женщину. 2,5 миллиона рублей было заплачено и выделено. В ходе расследования выяснилось, что другая жертва заплатила ей за те же услуги почти 500 тысяч рублей. Ну, вот сейчас возбуждено уголовное дело. Понятно, что, милые наши дамы, ну не ведитесь вы вот на эту вот. 21 век на дворе. Искусственный интеллект тут рядом с тобой подскажет, что сделать, если что. Зачем эти ясновидящие колдуньи-аферисты и прочие вещи? Ну, почему? Ну, почему? Почему, да? Дальше, друзья, помните, я вчера вам рассказывал о том, что белки с начала года покусали более 500 россиян. Ну, вот тут лесничие уже включились в работу и объясняют, как избежать укуса. Ну, во-первых, в любом случае, после того, как тебя покусала белка, надо идти к врачу, да, немедленно обращаться к врачу и делать профилактику, и стараться все-таки обходить их стороной, да, вот такая статистика, друзья, была вчера. Природа, говорят, в России очистилась настолько, что белки в многочисленных парках перестали быть диковинкой. Ну, вот темная сторона, про которую я вчера говорил, белки переносят бешенство, поэтому после их укусов нужно немедленно обращаться к врачу, делать профилактику, а кусают они, как оказалось, довольно часто. Вот так, друзья мои, имейте в виду, и... То, что белка вас цапнула за палец или за ухо, вовсе не говорит о том, что она неадекватная и больная, говорит лесничий Андрей Семенов, который ухаживает за частным лесопарком в Ярославской области. Идете вы по тропинке, а животное вас догоняет и пытается съесть. Да, тогда стоит напрячься. Я, говорит лесничий, к врачам не обращаюсь, хотя пару раз за год меня они обязательно кусают. Укусов просто становится больше, друзья мои. Такая тенденция. Белка бывает кусачей.
1: В ритме города, в ритме края.

и арбуз. Не, ну, с одной стороны, может, у Дианы арбузы реально растут, с другой стороны, может, она арбузы не ест. Есть ведь такая история иной раз с этими вещами. Вот как там у нас Лена из Перми писала про кабачковую, про баклажановую икру, которую никогда не будет есть. Есть же вот такое, да, что вот как бы... Ну вот, ну никогда. Ни за какие деньги. Даже если тебе сверху предложат, ты этого не купишь. Ну, потому что просто по простой причине ты это не будешь есть. Оно вот простоит, пролежит. Это по той причине, что я никогда не беру конфеты, потому что я их не ем от слова совсем. И мне всегда жаль, вот мне дарят иной раз конфеты даже. Дарят. Ну, не будешь ты отказываться. Дареному кабачку в зубы не смотрят, да? Ты же не будешь отказываться от подарка тут прям публично. Поэтому они лежат, и я их или передариваю, или про них благополучно забываю, а потом смотрю, о, срок годности прошел, пора выбрасывать. Как

0: Лайфстайл.
1: Сегодня, друзья, разбираемся, сколько на самом деле нужно делать шагов в день, чтобы быть здоровым. И сразу спойлер, те самые 10 тысяч всего лишь маркетинговый ход. Да. Как часто каждый из нас слышал о том, что для поддержания здоровья или похудения в день нужно обязательно проходить не менее 10 тысяч шагов. Предлагаю, что действительно немало. В таком случае я вот решил наконец поставить точку в этом вопросе и рассказать, как много на самом деле нужно двигаться. Давайте будем разбираться, почему 10 тысяч шагов в день – это миф. Все началось в 1964 году во время Олимпиады в Токио. Японская компания Yamasa Toki выпустила первый в мире шагомер, который назывался Manpokei, что дословно переводится как измеритель 10 тысяч шагов. Исследователи объясняют, что за основу рекламной кампании взяли исследование ученого Йоширо Хатада из университета Кюсю, который изучал проблему лишнего веса в Японии. По его мнению, увеличение ежедневной активности до 10 тысяч шагов поможет сжигать на 20% больше калорий, поспособствует снижению веса и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вот только научно

0: Доказательств относительно этой цифры ученый не привел. Компания была и успешной, а иероглиф, обозначающий 10 тысяч, который визуально похож на идущего человека, очень запомнился людям. Сколько шагов в день на самом деле нужно проходить? Действительно, единой нормы количества шагов для всех не существует. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослый человек должен поддерживать активность минимум 150 минут в неделю. Это примерно 30 минут быстрой ходьбы за 5 дней из 7. Эксперты из сети фитнес-клубов DDX объясняют, что человек в возрасте от 18 до 50 лет все же следует проходить от 7 до 10 тысяч шагов в день. При этом хотя бы 3 тысячи из них должны быть в быстром темпе, так как 100 шагов в минуту – это минимальный порог умеренной физической нагрузки. Ведь если пройти даже 8 тысяч, но медленно, пользы будет гораздо меньше. Также сообщается, что у людей 50 лет при уровне активности от 6 до 8 тысяч шагов риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается. Ну и еще немного на тему, почему ходить пешком так полезно. Известно, что от простой ходьбы плюсы не только в том, что мы дышим свежим воздухом и наслаждаемся природой. Потратив полчаса на активную прогулку, можно получить уйму пользы. Например, благодаря ходьбе поддерживается мышечная выносливость, улучшается координация, а также увеличивается расход энергии. Помимо того, ходьба благотворно влияет на нервную систему, потому что ритмичный шаг заставляет попеременно работать оба полушария мозга. Таким образом, мы механически перерабатываем пережитые эмоции, снижаем уровень стресса и тревоги. Можно услышать, что ходьба гораздо более полезна, чем бег, и это чистая правда. Прогулка с чередованием темпа щадящая воздействует на суставы, проще подходит для формирования привычки, а также позволяет контролировать вес и способствует его плавному снижению. Вот, друзья, теперь вы знаете, почему ходить пешком полезно и что 10 тысяч шагов – это всего лишь миф.
1: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь! Твой город, твое радио.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой канал Макс для нашего общения. Эдуард Кузнецов называется. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Также читаю сообщения через официальную группу радиостанции Радио Соль ФМ и телеграм-канал Радио Соль ФМ. Кстати, в официальной группе радиостанции мы поиграем с вами. Сегодня у нас мозгошторм. Мозгошторм, не пропустите, да. Прямо сейчас сообщение на тему дня еще почитаю и поделюсь забавными новостями из-за границы. Обсуждаем мы сегодня с вами, друзья, про то, что ты не купишь даже с большой скидкой, потому что тебе это даром не надо. Не, на самом деле, когда ты получаешь что-то бесплатно, это значит, что ты когда-то за это уже заплатил. Тут как бы другого быть не может. Ну, реально, бывают такие вещи, которые тебе, в принципе, не нужны, и ты даже деньги тратить на них не будешь. Так, вот из чернушки прилетело сообщение. Доброе утро, Александра. Саша пишет, то, что мне не нравится, я не куплю. Что-то из одежды, которая мне не подходит. Знаете, сразу вспоминается по этому поводу шутка. Девочки, а что вы перестали покупать после 30? Не потому, что денег жалко, а потому, что актуальности больше нет. Вещи размера S. Так, ну вот, видите, тоже с этим невозможно. Это как колесо от КамАЗа. Ну, а зачем?
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Мод дня.
1: Про тараканов, тараканчиков и не в голове, а про настоящих, про живых, про целых 13 килограммов, друзья мои, которые сотрудники таможенной службы задержали. Ну, точнее, не тараканов задержали, тараканов попробуй задержи, тараканы вообще чемпионы по скрытности. Знают все щели в твоей квартире лучше, чем ты сам. Прям такие локальные гиды по недвижимости. А здесь на таможне в Гонконге задержали двух жителей за попытку ввоза. Воза живых тараканов и 200 сверчков. Вот. У дедушки за печкой. Помните, песня была? У дедушки за печкой компания живет. 4 таракана и еще один сверчок. Да. Об этом рассказали представители местных средств массовой информации. Пассажиров арестовали. Сейчас по факту случившегося проводится расследование. Задержали 71-летнего местного жителя сначала. Вот у него и оказались 200 сверчков. Ну, уже дедушка ведь 71 год, по сути. Куда тебе столько сверчков? А на следующий день на этом же КПП задержали 66-летнюю женщину. Есть ли ему подозрение, что они как-то между собой связаны? Ему 71, ей 66. Прекрасная тема, чтобы... Прекрасная история, да, жизнь начинается только. И вот эта самая 66-летняя женщина и везла 13 килограммов тараканов. Слушайте, ну, мне кажется, 200 сверчков весят легче, чем 13 килограммов тараканов. Самое интересное, что это кормовые насекомые, соответственно, это стоит денег. Общая стоимость изъятой партии кормовых насекомых составила около $750. Ну вот, и куда теперь хочется спросить, как сотрудники таможни будут обеспечивать этих самых тараканов в самое ближайшее время? Нет, друзья мои, тараканы так долго живут на нашей планете, что, наверное, помнят, как люди впервые сказали: да ладно, один таракан — это не страшно, а тут 13 килограмм.
0: Радио соляной столицы.

0: Мегашторм. Самое время поиграть, друзья мои. В розыгрыше у нас сегодня 200 рублей. Игра называется «Мозгошторм». Играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Там надо найти пост с правилами. Вот вчера кто в сообщениях писал, в сообщениях, ребят, не считается. В сообщениях это не туда. А вот в официальной группе радиостанции сразу под трансляцией, видеотрансляция, если вот вы видите, да, соответственно, под трансляцией есть фотография с мозгом. Ну, каждый день фотографии разные. Вот сегодня «Мозгошторм», соответственно, мозг. И в этом месте мы с вами играем. Прямо сейчас в эфире прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы. Затем я задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача — на него ответить правильно. И не только правильно, но и быть первым. Первый правильно ответивший и будет считаться победившим. Именно этот человек у нас и будет распоряжаться деньгами, потому что он знаток первого уровня. Получит статус «знаток первого уровня» в игре «Мозгошторм». Если все готовы, еще раз, прямо сейчас мы слушаем музыкальную композицию. В голове у вас должно возникнуть, кто ее исполняет, и после этого я уже прикоснусь к биографии этого человека и задам вам вопрос, на который жду от вас правильного варианта ответа. Если все готовы, внимание, слушаем песню.
1: Музыкальный «Мозгошторм».
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: теперь, внимание, друзья, вопрос. В чьей команде был этот певец на шоу «Голос дети»? А? В чьей команде был этот певец на шоу «Голос дети»?
1: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.

0: Шторм.
1: Ну что, друзья мои, давайте подведем итоги нашей сегодняшней интеллектуальной битвы. Для тех, кто увлекается реально современной эстрадой, понял, что это Акмаль у нас звучал в эфире. И после этого вспомнил проект «Голос дети» и понял, кого Акмаль выбрал в качестве наставника. И есть вариант неправильный «Пелагея», есть вариант неправильный «Ню». «Ню», «Ню-ню». А есть правильный вариант. Первым правильно ответившим был у нас Андрей. Второй день подряд Андрей забирает деньги в свой конверт, который абсолютно четко и точно сказал, что Акмаль выбрал команду. Но, впрочем, Акмаль был большим поклонником проекта шоу «Голос дети», но долго не решался подать заявку сам. В итоге заявку отправил его старший брат. Кастинг прошел 22 ноября 2017 года, буквально за день до 14-летия Акмаля. На слепых прослушиваниях он исполнил хит Джеймса Брауна «It's a man's, man's, man's world» и развернул все кресла наставников. Выбор там был большой, но в итоге Акмаль выбрал команду «Басты» и дошел до финала. И это абсолютно точный ответ. Андрей забирает деньги в свой конверт. Всем спасибо за игру.

0: Приятно, но факт.
1: Продолжаю я рассказывать про ежегодную шутливую церемонию вручения Шнобелевской премии, что состоялось 3 сентября в швейцарском Цюрихе. Вчера рассказал, кто выиграл у нас в разделе биомеханики. Сегодня в первом части программы про экономику рассказал. Чем богаче, тем наглее. Хороший вывод сделанный. Давайте на химию посмотрим. И в химии, в области химии Шнобелевская премия была вручена за... свойства, опять-таки, сегодня весь эфир про тараканов. Про полезное таракане молоко, друзья мои. Вы хотели бы попробовать на вкус? Я предвижу ваш отрицательный ответ просто. Но если бы у нас с вами была возможность пригубить эту жидкость, то мы наверняка бы с вами почувствовали прилив сил. Дело в том, что Субраманьян Рамасавами из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Бангалоре и его коллеги выяснили, что молоко тараканьи и самки, ребята, в 3 раза более энергетично, чем коровье. Исследование проводилось на тараканах Диплоптера пунктата. Самки, которые не откладывают яйца, рожают живых детенышей. Те подпитываются богатой белками жидкостью, которая появляется на стенках выводкового мешка. Ого. По данным Рамасвами, таракани эмбрионы не только питаются, но и запасают молоко в средней кишке в виде твердых фракций. После вручения награды Нобелевским лауреатам предложили еще и выпить по стакану молока, но тут я надеюсь, что оно было не тараканьем.
2: Соль FM. Погода.
3: 9 сентября на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Днем до 19-21 градуса, вечером до 10-12 градусов выше 0.
2: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье начал работу оперативный штаб, созданный для поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на склады маркетплейсов. По состоянию на начало сентября за помощью обратились 70 предпринимателей, чьи товары были повреждены. Основной запрос – льготное финансирование, прежде всего микрозаем «Поддержка», который специально разработала и запустила микрофинансовая компания Пермского края. Консультации по условиям займа уже получили 47 предпринимателей. Большая часть заявок поступает от производственных компаний. Сейчас на рассмотрении в МФК находятся заявки на общую сумму более 33 миллионов рублей. По решению регионального оперштаба для производственных компаний максимальная сумма микрозайма составляет 5 миллионов рублей со ставкой от 1% годовых. Для торговых – до 1 миллиона рублей со ставкой от 10,5% годовых. Оформить льготные микрозаймы можно сразу с кредитными каникулами. В нашем крае завершился второй этап межведомственной операции «МАК-2026», направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Правоохранители подвели итоги масштабной работы, в которой ежедневно были задействованы более 300 сотрудников органов внутренних дел. Как сообщили в ГУМВД по Пермскому краю, за время операции полицейские обнаружили 24 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью свыше 2500 квадратных метров. Самый крупный из них находился в Октябрьском городском округе. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны 13 человек. Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения, сбыта и культивирования наркотических средств. Кроме того, пресечено 103 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма наркотических средств естественного происхождения и 4 килограмма наркосодержащих растений. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Вадим Шоу продолжается. 3 часа программы. В песне поется «Утро красит нежным цветом». Среда, 9 сентября. Пусть красят нас с вами успехами и хорошим настроением. Делай громче с Солями Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. Солями Шоу продолжается. Всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК называется Солями Шоу. Также читаю официальный канал радиостанции Радио Соль ФМ в Телеграме и, соответственно, официальную группу во ВКонтакте. Заходите, пишите все, что пожелаете. Вот поздравление с днем рождения, например, прилетело от Владимира. Сегодня у супруги Владимира Елены знаменательный день. 50! Нет, не грамм, 50 лет, друзья мои. И Владимир от всей души поздравляет с этим событием. Говорит о том, как сильно благодарен судьбе за то, что она подарила такую удивительную женщину, находящуюся с ним рядом. «Ты моя муза», пишет Владимир, «мой лучший друг и самый близкий человек. За эти годы ты подарила мне столько радости, тепла и любви. Твоя мудрость, доброта и нежность всегда вдохновляли меня и делали нашу жизнь ярче и гармоничнее». Владимир желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнение всех заветных желаний. Пусть каждый новый день приносит радость, счастье, а рядом мы будут только близкие и любимые люди. Замечательно. Я присоединяюсь, Елена, с юбилеем. 50 — это когда уже все можно. Хочется только самого классного, наверное. И пусть желания ваши обгоняют возможности, а возможности их тут же догоняют. Такое от меня пожелание. Так, друзья, еще прилетело одно сообщение по поводу того, чтобы вы никогда не купили. Мы сегодня на эту тему с вами общаемся, разговариваем. Есть вещи, которые мы ни за что себе не купим, даже со скидкой 99%. Про это говорим весь день. Сергей тут вспоминает бритвенные станки и прочие бритвенные принадлежности. Не, ну если у Сережи электробритва, тогда понятно. Мимо-мимо. Тем более, говорит Сергей, сейчас кассеты с 5 лезвиями идут как одноразовые. Вы на всяких барахолках холка-то не покупайте. Станки с 5 лезвиями. На всяких там платформах и маркетплейсах, да, там явно, что подделки приходят. Я сам несколько раз на них натыкался. Но то, что, знаете ли, в магазинах продается, тут можно как бы за качество поручиться. Я по случаю приобрел себе еще в Новый год целый блок этих самых кассет. До сих пор пользуюсь, кстати сказать, да. Новости.
1: «Однажды в России».
0: Кстати, для Елены еще черри-леди заказали, поэтому вы далеко, Лен, от приемника не уходите или от колонки. Умно. Где вы слушаете в настоящий момент радио Соль ФМ? Отзвучит сразу после рекламной паузы и некоторых новостей. Москвичей тут предупредили о разгуле фотографов-мошенников, друзья мои. Вот и фотографы вымогают деньги. Ну а что, всем деньги нужны? Фотографам тоже. Руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев в беседе с агентством «Вести» рассказал, что в Москве уличные фотографы якобы бесплатно фотографируют прохожих, а затем начинают требовать деньги за готовые снимки. Слушайте, друзья мои, это общераспространенная практика, хочется сказать. И в Сочи тоже тебя фотографируют без спроса. На любом теплоходе там, я не знаю, там в Волгограде, в Самаре, в Перми тебя фотографируют без спроса, да? В любой детской комнате, как куда-то с ребенком пришел, тебя фотографируют без спроса, а потом как бы предлагают купить фотографии, да? Как заметил собеседник издания, фотомания является новой формой старой схемы развода граждан. Эксперт указал, что сначала к жертве подходит фотограф с хорошим цифровым фотоаппаратом, делает комплимент внешнему виду человека и предлагает сделать фото. И после этого, по словам Лобарева, начинается психологическое давление, которое может порой быть и групповым. Подходит сразу 2 человека, друзья, говорят, как так, надо платить, вам в цифре сделали, надо оплачивать, указал спикер. Вот меня так последний раз в Питере пытались развести, когда это последний раз был? В июне. Вот-вот, прям на Невском проспекте. Вот такая тема. Но мы сразу на фотосессию не согласились. Потому что у меня у самого хороший фотоаппарат в телефоне. Зачем мне ваша цифра нужна? И у меня людей стирает телефон. Ну так, искусственным интеллектом фактически. Но это ладно, вспоминаю развод. Где же это было там? по-моему, в Ялте. Когда подходит чел в одежде лошади и верблюда или кого там, и пытается тебя сверху заглотить. Потом точно так же фотографируют вместе с детьми, и начинается психологическое давление. После этого я неожиданно вообще реагирую на тех, кто пытается меня таким образом заглотить. Я делаю вид, что мне неприятно, что он меня плевал слюной, и сам начинаю оказывать на них психологическое давление. Как-то так.
1: Радио «Соляной столицы».

Сегодня, друзья, у нас вновь битва гастрономических предпочтений. Битва фактически фастфуда. Сегодня у нас вечный вопрос, который раскалывает общество. Бургер или сэндвич? Кто-то скажет мясо и мощь, кто-то скажет аккуратность и стиль. На чьей вы стороне? Давайте будем разбираться. Что в меню у вас присутствует чаще и что вы обычно берете себе для того, чтобы перекусить? Ну, потому что я так понимаю, что сэндвич — это такой бутерброд, все равно получается в том или ином формате, там двойной пусть даже будет, да? А бургер — это вот булочка, котлетка, сырочек там, если нужно положить, там помидорчик, огурчики. Ну, вот такой эпичный фильм, эпичная драма. На одной чаше весов у нас с вами бургер, воплощение гастрономической мечты, на другой — сэндвич, символ сдержанной элегантности. Что бы вы выбрали и почему? Аргументы принимаются, дегустация приветствуется, что называется. Пишите, бургер или сэндвич, что вы обычно берете? И голосуйте. Голосуем в группе утреннего шоу во ВКонтакте Соль и Мишоу и в группе Радио Соль FM. Там же можно оставлять ваши комментарии.

0: Говорят, характер человека можно угадать, потому что он выбирает бургер для тех, кто любит масштаб, сэндвич для тех, кто ценит баланс. Что скажете вы, друзья? Давайте продолжим наш дружеский батл «Сочность против удобства». Что вам больше нравится? Заходите. Голосование в битве ведется в группе утреннего шоу «Соль Мишова», в группе «Радио Соль ФМ» во ВКонтакте. Там и там можно нажать на кнопочку и поделиться своими соображениями по этому поводу. Вот как Сергей делится. Если честно, пишет Сергей, ничего из вышеперечисленного. И голосует за русский бутерброд, белый хлебушек, колбаска докторская. Докторская — это которая с жирком, да? Я себе правильно представляю докторскую колбасу? Отечественный сырок. Ну, в данном случае плавленый, наверное, если уж так отталкиваться от этого бутерброда. Не будешь же на бутерброд Маздам, Сергей, на русский бутерброд Маздам, Сергей, ложить, да? И сверху зелень, а дальше экспериментируй как хочешь. Вот такой вариант у Сергея своего русского бутерброда. И Мария Аханск, привет, доброе утро. Не ест ни то, ни другое, ни сэндвичи, ни бургеры. Не ем ни то, ни то. Печенье вот кремникульское. Вот это номер один для того, чтобы чем-нибудь похрустеть, да? Печенье кремникульское, да. Вот такие, друзья, предпочтения у наших слушателей. Заходите, голосование проходит еще раз в группе утреннего шоу «Соль Ля Мишоу» называется группа. В любом поисковике «Эдуард Кузнецов» вбивайте «Соль Ля Мишоу». Там под видеотрансляцией. Можно, кстати, видеотрансляцию посмотреть из студии, да? Правда, там сейчас я свет выключил. Там сейчас должно быть так размыто в солнечных лучах все. По крайней мере, практика говорит о том, что должно быть так. Ну и чуть ниже идет голосование. Так, бургер все-таки или сэндвич?
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем. Программа «Солим Шоу» продолжается, друзья. Всем хорошего дня. Мы тут разбираемся, что лучше и вкуснее. Что вы предпочтете, бургер или сэндвич? У нас сегодня вновь гастрономическая битва. Ну вот, к примеру, да, давайте представим, что бургер и сэндвич у нас такие персонажи сериала. С вашей точки зрения, бургер был бы харизматичным бунтарем, а сэндвич таким спокойным перфекционизмом. Кто ближе по духу-то вам, а? И главное, что вы реально бы заказали себе или взяли бы себе на перекус, да? Ну, потому что я не считаю, что бургер и сэндвич — это какой-то полноценный обед. Хотя иной раз съешь и, да, успокоишься. Такое тоже бывает. Бургеры же тоже бывают разные. С двумя котлетами, например. Большущая такая тема. В общем, друзья, в настоящий момент бургер не намного, но выигрывает сэндвич. Голосование проходит у нас в группе утреннего шоу «Солим Шоу» и в группе во ВКонтакте радио «Солим ФМ», соответственно. Нажмите на кнопку, что с вашей точки зрения интереснее, бургер или сэндвич?
1: Мод дня.
0: Очередная лотерея, друзья, и очередной миллион долларов. Житель Иллинойса выиграл 1 миллион в лотерею, да? Стал миллионером благодаря лотерейному билету, который получил в подарок от друга на день рождения, пишет UPI. Мужчина не понял сразу, что выиграл главный приз, 1 миллион, и пришел в призовой центр за 1000 долларов, ошибочно определенными при проверке. Давайте будем разбираться в этой счастливой истории. Победитель из города Брэдвуд во время праздничной вечеринки получил от друга конверт с несколькими билетами. Один из них совпал с выигрышной комбинацией 11, 17, 22, 26, 36, 45 и принес владельцу 1 миллион долларов. Сначала мужчина попросил друга проверить билет, но тот ошибочно решил, что выигрыш составляет всего 1000 долларов. Промахнулся на несколько нолей. Я подумал, 1000 долларов, неплохо, я был счастлив, но не ожидал того, что произошло дальше, рассказывает победитель. Вместе с женой он отправился в призовой центр, рассчитывая получить свой косарик, да? Однако сотрудник сообщил ему очень неожиданную новость. Сэр, вы выиграли миллион. По словам мужчины, жена просто расплакалась от шока в этот самый момент. Ну, все. Ну вот я и миллионер, да, сбылись мечты идиота, как Остап Бендер говорил. Семья планирует потратить часть денег на поездки, новую машину и гольф-кар, а также отправиться в круиз в честь 40-летия свадьбы и дня рождения детей. Ну как совпало, да, 40-летие свадьбы, день рождения детей, гольф-кар тоже хорошо. Ездить до пятерочки.
1: Хит за хитом.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Day Today.
1: Ну что, друзья, давайте посмотрим на праздничные даты и события, которые сегодня отмечаются в мире и в нашей стране. Начнем с Всемирного дня сельского хозяйства. Всех причастных поздравляю. Я так знаю, что у нас тоже где-то наш есть свой день сельского хозяйства, который также приходится на сентябрь. Но тот самый месяц, когда пришла пора собирать урожай. Поэтому всех причастных поздравляю с этим событием. Также сегодня отмечается Международный день красоты, друзья мои. Международная индустрия красоты развивается гигантскими темпами, поскольку каждая представительница прекрасного пола и не только желает привлекать внимание и очаровывать, и Международный комитет эстетики и косметологии стал инициатором основания International Beauty дня, который широко празднуется с 1995 года. В общем, всех причастных и косметологов, и эстетических хирургов, и производителей косметических средств, а также мастера всевозможные, которые имеют отношение к индустрии прекрасного, поздравляю с профессиональным праздником с сегодняшним. Вот звучит-то как Международный день красоты. Я так хочу, чтобы все вокруг было красиво. Всероссийский день лука отмечается, друзья мои. Лук – единственный продукт, который устраивает драму, даже если его просто режут. Слезы, сопли, эмоции, накал страстей. Такой настоящий театральный перформанс на кухне. Это непосредственно про лук у нас с вами. И день, который мне такой, знаете, по душе пришелся. День изобретения новых привычек. Привычки они разные бывают. Иногда привычки помогают, иногда мешают, а иногда их нужно изменить просто. Поэтому почувствуйте себя изобретателем и непременно запатентуйте свою новую привычку. Ведь и кому-то она сгодится, да и вам, мне кажется, мне тоже. Только главное, чтобы это была правильная привычка, а не побочная какая-то.

0: Приятно, но факт.
1: Продолжаю я рассказывать про лауреатов Шнобелевской премии. Ежегодная шутливая церемония вручения, которая состоялась 3 сентября в швейцарском Цюрихе. Сегодня уже рассказал про экономику, про химию, да, вспоминаем полезное тараканье молоко. Давайте из области медицины, друзья, будем разбираться, за что и кто получил эту самую Шнобелевскую премию. А здесь очень интересный момент разбирался. Как лучше сморкаться? Помимо того, что люди пьют, по мнению шнобелевских лауреатов, не то молоко, у них, похоже, имеются и проблемы со сморканием. Токуджи Уно из медицинского университета Асхикавы понял, как это следует делать, и даже написал целую статью «Как правильно сморкаться. Аэродинамическое исследование процесса сморкания». И когда бы вы думали, в далеком 1977 году, но это не смутило организаторов и жюри Айк Нобель Приз. Чтобы прийти к тому, что и без них все знают, исследователи оценивали скорость и объем выдоха перед сморканием, а также давление в ухе. И в итоге выдали умное заключение. Если скорость выдоха при сморкании выше, тем сопли эффективнее выталкиваются из носа. А если высмаркиваясь, закрыть одну из ноздрей, то скорость выдоха через другую увеличится. Сам Токуджи Уно умер 4 года назад, но премию все-таки вручили его коллеги. У Шнобелевской премии, в отличие от Нобелевской, нет правила вручать приз только при жизни победителя. Тем более, что ее призом считается чисто символическая банкнота в 10 тысяч зимбабвийских долларов, которая сегодня не имеет под собой никакого денежного эквивалента. Вот вам, пожалуйста, друзья, а завтра посмотрим биологию. И Шнобелевский лауреат Жуан Мигель, друзья, там тоже получил свою премию.
0: Солями шоу на Соль FM.
1: Бургеры у нас сегодня победили, 67% против 33%. Так завершилось наше голосование в нашей битве, друзья. Мне остается вам пожелать всем отличного дня. Среда уже с такой приглядкой к пятнице. Мы сегодня с вами проводим этот самый день. Давайте сделаем так, чтобы он прошел для всех удачно и очень хорошо. Все, прощаюсь, до завтра. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Как обычно, в 5 часов по Москве, 7 по Уралу. Ваша любимая программа «Солями шоу». Включай, включай. Пока.
0: Соль FM. Погода.
2: 9 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Днем до 19-21 градуса, вечером до 10-12 градусов, выше 0.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
6: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам, и ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Центр организации закупок «Прикамье» ищет подрядчика для поставки технических средств автоматической фото-видеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения. Максимальная цена контракта составила 50,5 миллионов рублей. Всего планируется закупить 24 камеры для Центра безопасности дорожного движения Пермского края. В характеристиках товара указано, что камеры должны измерять мгновенную скорость транспортного средства, считывать и распознавать регистрационные знаки, проверять автомобили по базам розыска, фиксировать нарушения, хранить и передавать данные в центр обработки. Контракт с поставщиком заключат до 30 ноября этого года. Жители Пермского края в августе оформили 12 800 самозапретов на получение кредитов. Это почти на 14% меньше, чем месяцем ранее. По количеству новых ограничений регион занял 14 место среди субъектов страны. Большинство прикамцев воспользовались цифровым сервисом. Более 11 000 запретов установили через госуслуги, еще 1700 в МФЦ. Запрет действует в России с марта прошлого года, а сейчас ограничения на получение кредитов имеют около 22 миллионов россиян. Жителям села Кын перечислили единовременную материальную помощь за утрату урожая и поврежденные заборы после схода селевых потоков. Об этом сообщили в администрации Лысвинского округа. Напомним, в июле Кын серьезно пострадал от паводка. Из-за аномальных ливней все четыре реки, которые окружали населенный пункт, вышли из берегов. В результате от стихии пострадали дома, участки и огороды. Всего поступило 25 обращений на общую сумму 445 тысяч рублей. В начале сентября из резервного фонда округа средства перечислили всем заявителям в полном объеме. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Вас ждет спокойный, приятный день. Он может принести какие-то хорошие новости, известия от старых знакомых. За ними последуют предложения, от которых вы не захотите отказываться. В случае любых затруднений прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Они помогают получить то, к чему вы давно стремитесь. Можно добиться успеха во многих делах, а также помочь знакомым, оказавшимся в сложной ситуации. Уделите внимание любимому человеку, поскольку он будет нуждаться в вас больше, чем обычно. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Фрукты и овощи входили в рацион человека на протяжении всей истории человечества. Мы едим их сырыми, приготовленными, охлажденными, замороженными и в творческих сочетаниях с другими фруктами и овощами. Мы пьем их соками, а в случае с апельсиновой цедрой мы даже используем их в качестве приправы для других продуктов. Почти все фрукты и овощи, которые мы с вами сегодня едим, являются либо гибридом, либо клоном. Вы знали это? А что вы вообще знаете об овощах и фруктах? Большинство знает о фруктах только то, что они яркие и сладкие, а про овощи и того меньше. Для пытливых умов сегодня подготовила интересные факты про овощи и фрукты.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: 9 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Днем до 19-21 градуса, вечером до 10-12 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк Цеткин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио «Соляной столицы».

0: теперь кончилась. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С начала года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. На недавнем совещании правительство России подготовило правила безопасного поведения граждан в цифровом пространстве. Документ должен утвердить план действий для людей, которые столкнулись с цифровыми преступлениями. Рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детсадах, школах, колледжах и вузах. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифры. По данным министерства, по итогам первых 6 месяцев этого года их число сократилось на 30%. Такую динамику Минцифры связала с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Тем временем, по данным Банка России, за первое полугодие текущего года злоумышленники пытались украсть у россиян около 3 триллионов 700 миллиардов рублей, но реально похитить удалось менее 15 миллиардов. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались. Управление капитального строительства Красновишерска ищет подрядчика для ремонта автодороги от границы города до лестницы на Камень-Ветлан. Начальная максимальная цена контракта составляет 13 миллионов 200 тысяч рублей. Это следует из данных госзакупок. В ходе ремонта подрядчику предстоит восстановить дорожное покрытие и обновить водопропускные сооружения. Старые железобетонные трубы заменят на современные гофрированные, на отдельных участках устранят пучинистость грунта. Кроме того, на дороге обустроят щебеночное основание, выполнят планировку и укрепление дорожного полотна. Работы необходимо выполнить в период с 12 октября по 4 декабря этого года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 24 сентября. Победителя определят 29 сентября. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о фруктах и овощах рассказываю сегодня. Лук употребляли в пищу уже 5000 лет назад. Гигантские суммы тратились на покупку лука для строителей египетских пирамид. Луковица нарисована на гробнице Тутанхамона. В отличие от помидоров и картофеля, лук попал из Европы в Америку, а не наоборот. Половину всего лука в мире выращивают в Китае и Индии. А лидером по душевому потреблению с отрывом от других стран является Ливия. Средний ливиец съедает больше 33 килограммов лука в год. В России душевое потребление оценивается в 17 килограмм. При этом ученые считают, что для здоровья достаточно и 10.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
3: Анализ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о фруктах и овощах рассказываю сегодня. Самыми распространенными фруктами в мире являются яблоки. Появившись в дикой природе на просторах Центральной Азии, эти плоды со временем распространились по всему миру. И сейчас яблоневые деревья занимают первое место по площади насаждений среди всех других фруктов. Суммарный мировой урожай этих плодов превышает 50 миллионов тонн, а первые два места по их производству занимают Китай и США.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от метасвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!

0: Соль FM. Погода.
1: 9 сентября на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Днем до 19-21 градуса, вечером до 10-12 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клайд Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали использовать схему с электронными дневниками, чтобы обманывать россиян. Злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, притворяясь работниками школ или техподдержки. Они заявляют о неисправности платформы, просят подтвердить номер, обновить личные данные или войти в аккаунт. Для этого жертве нужно назвать код из СМС, который даст мошенникам доступ к банковским приложениям. Специалисты подчеркивают, что полицейские, банковские работники и госслужащие никогда не просят его называть. Если такое происходит, разговор нужно немедленно завершить. Будьте бдительны. В нашем крае ввели ограничения на продажу несовершеннолетним бензина, керосина и мазута. Запрет приняли в августе на заседании Краевого оперативного штаба. За нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом заправляться подростки от 16 лет смогут, если у них есть права на управление соответствующим транспортом. И в продолжении темы. Вчера сеть «Нефтехимпром» сообщила о вводящемся запрете на продажу бензина в канистры. Это делается в целях безопасности и во избежание злоупотреблений. Ранее в канистру разрешалось залить до 30 литров от общего лимита в 40 литров. К предстоящим выборам 18, 19 и 20 сентября в Пермском крае изготовят около 9 миллионов избирательных бюллетеней. Большая часть тиража уже передана в территориальные избиркомы под охраной. Об этом рассказали в Краевой избирательной комиссии. На выборах депутатов Госдумы, Краевого парламента и Пермской гордумы будет действовать смешанная система по партийным спискам и одномандатным округам. Поэтому жители Перми получат на участках по 6 бюллетеней, в Большесосновском, Кунгурском, Соликамском, Горнозаводском и Чусовском округах по 5, в остальных территориях по 4. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о фруктах и овощах рассказываю сегодня. Бананы от природы слегка радиоактивны, потому что калий, содержащийся в бананах, является натуральным радиоактивным изотопом. Количество радиационного облучения, которое вы получаете от употребления бананов, составляет около 1% от среднесуточного радиационного облучения, и вам нужно съесть 100 миллионов бананов за короткий промежуток времени, чтобы получить смертельную дозу радиации. Бананы в том виде, в каком мы их знаем сегодня, являются результатом тысячелетий совершенствования человеком. Большинство диких бананов несъедобны. За тысячи лет скрещивания и выращивания людям удалось создать бананы, которые мы едим сегодня.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о фруктах и овощах рассказываю сегодня. Чеснок окружен мифами, легендами и заблуждениями, как ни один другой овощ. Чехи даже считали, что чеснок отталкивает молнии. Народы Южной Европы отпугивали чесноком вампиров. На Руси мужчины держали во рту зубок чеснока во время пасхальной службы. Он помогал увидеть ведьму. Вера некоторых северных народов в то, что чеснок является порождением дьявола, хотя бы логично. Она основывалась на том, что такой вкус и запах не может быть создан божьим провидением. С 1950-х годов чеснок не употребляют летчики. Он снижает скорость реакции. Чеснок имеет бактерицидные свойства, но они неизбирательны. Уничтожаются все бактерии подряд.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о фруктах и овощах рассказываю сегодня. Помидоры – это фрукты и овощи. Помидоры фруктовые, но по закону это овощи. Запутались? Сейчас разберемся. Вот сочная предыстория. В 1800-х годах Нью-Йоркский порт облагал налогом овощи, но не фрукты. Импортер, желающий сократить расходы, обратился в суд, заявив, что его помидоры – это фрукты. Дело дошло до Верховного суда, который постановил, что, говоря обычным языком, продукты, которые часто подают с мясом и рыбой, являются овощами. Итак, мужчине пришлось заплатить налог на помидоры. Помимо помидоров, к другим секретным фруктам относятся баклажаны, оливки, горох, авокадо, огурцы, тыква, перец и кабачки. Вся наша жизнь была ложью.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только на Соль FM.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев включил российского фигуриста Петра Гуменника в список запасных участников этапов серии Гран-при. При составлении списка ISU учел результат Гуменника на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио. В результате фигурист располагается в списке ниже Владислава Дикиджи, который возглавил список запасных. Нефтехимик на своем льду победил Сочи. Матч ФНБ чемпионата КХЛ завершился со счетом 5-1. У хозяев отличились Никита Хлыстов, Дамир Шафьяров, Рафаэль Бекмулин, Андрей Белозеров и Артем Сериков. Единственную шайбу гостей забросил Денис Вингержановский. В следующем матче 11 сентября Нефтехимик на своем льду примет Автомобилист, а Сочи на день раньше на выезде встретится с Авангардом. Балтик объявил о трансфере нападающего Ростова Егора Галенкова. Клуб из Калининграда подписал контракт с 27-летним россиянином до конца июня 2029 года. Галенков выступал за Ростов с февраля 2022 года. Он провел за команду 165 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 19 результативных передач. Голкипер Александр Дегтярев перешел в «Зенит» из Сочи. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Контракт с 21-летним вратарем рассчитан на 5 лет. Дегтярев – воспитанник «Газпром-академии». Он выступал за Сочи с января 2024 года. В прошедшем сезоне голкипер принял участие в 20 матчах, в трех из которых сыграл на 0. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в список претендентов на золотой мяч по итогам сезона 2025-26. В прошлом сезоне 39-летний аргентинец стал победителем МЛС и второй раз подряд был признан лучшим игроком турнира. Месси провел 49 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач. Футболист номинирован на золотой мяч в 17-й раз. По этому показателю наступает только нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, который претендовал на награду 18 раз. Аргентинец является рекордсменом по числу побед в голосовании. На его счету 8 золотых мячей. Церемония вручения награды состоится 26 октября в Лондоне. На этом у меня все. Услышимся завтра. Всем спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Самым странным и противоречивым фруктом можно назвать дуриан. Он обладает сильным запахом, который большинству людей кажется крайне неприятным. Дурианы едят за их вкус, но даже их любители обычно едят их, стараясь при этом не дышать. Эти плоды запрещено перевозить самолетами всех авиакомпаний мира, и ни в один нормальный отель с ним тоже не пустят. Некоторые фрукты поедаются как в спелом виде, так и в незрелом. К примеру, в Таиланде и Лаосе и манго, и папайю едят и так, жесткие и неспелые зеленые плоды используют как овощи в качестве ингредиентов для салатов, а в спелом виде их едят, как и все другие фрукты. Рассказывала интересные факты о фруктах и овощах Лилия Алексеева. Отличного дня!
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-Авто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Реклама на весь Пермский край! Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали использовать схему с электронными дневниками, чтобы обманывать россиян. Злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, притворяясь работниками школ или техподдержки. Они заявляют о неисправности платформы, просят подтвердить номер, обновить личные данные или войти в аккаунт. Для этого жертве нужно назвать код из СМС, который даст мошенникам доступ к банковским приложениям. Специалисты подчеркивают, что полицейские, банковские работники и госслужащие никогда не просят его называть. Если такое происходит, разговор нужно немедленно завершить. Будьте бдительны. В нашем крае ввели ограничения на продажу несовершеннолетним бензина, керосина и мазута. Запрет приняли в августе на заседании краевого оперативного штаба. За нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом заправляться подростки от 16 лет смогут, если у них есть права на управление соответствующим транспортом. И в продолжении темы. Вчера сеть «Нефтехимпром» сообщила о вводящемся запрете на продажу бензина в канистры. Это делается в целях безопасности и во избежание злоупотреблений. Ранее в канистру разрешалось залить до 30 литров от общего лимита в 40 литров. К предстоящим выборам 18, 19 и 20 сентября в Пермском крае изготовят около 9 миллионов избирательных бюллетеней. Большая часть тиража уже передана в территориальные избиркомы под охраной. Об этом рассказали в краевой избирательной комиссии. На выборах депутатов Госдумы, краевого парламента и Пермской гордумы будет действовать смешанная система по партийным спискам и одномандатным округам. Поэтому жители Перми получат на участках по 6 бюллетеней, в Большесосновском, Кунгурском, Соликамском, Горнозаводском и Чусовском округах по 5, в остальных территориях по 4. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

16 часов в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621. ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Это был хороший удар!
9: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Хит за хитом.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Прикамье начал работу оперативный штаб, созданный для поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на склады маркетплейсов. По состоянию на начало сентября за помощью обратились 70 предпринимателей, чьи товары были повреждены. Основной запрос – льготное финансирование, прежде всего микрозаем «Поддержка», который специально разработала и запустила микрофинансовая компания Пермского края. Консультации по условиям займа уже получили 47 предпринимателей. Большая часть заявок поступает от производственных компаний. Сейчас на рассмотрении в МФК находятся заявки на общую сумму более 33 миллионов рублей. По решению регионального оперштаба для производственных компаний максимальная сумма микрозайма составляет 5 миллионов рублей со ставкой от 1% годовых. Для торговых – до 1 миллиона рублей со ставкой от 10,5% годовых. Оформить льготные микрозаймы можно сразу с кредитными каникулами. В нашем крае завершился второй этап межведомственной операции «МАК-2026», направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Правоохранители подвели итоги масштабной работы, в которой ежедневно были задействованы более 300 сотрудников органов внутренних дел. Как сообщили в ГУМВД по Пермскому краю, за время операции полицейские обнаружили 24 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью свыше 2500 квадратных метров. Самый крупный из них находился в Октябрьском городском округе. По подозрению в совершении противоправных деяний задержаны 13 человек. Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения, сбыта и культивирования наркотических средств. Кроме того, пресечено 103 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма наркотических средств естественного происхождения и 4 килограмма наркосодержащих растений. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 9 градусов, днем до 19.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избранитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898969, изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Центр организации закупок «Прикамья» ищет подрядчика для поставки технических средств автоматической фото-видеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения. Максимальная цена контракта составила 50,5 миллионов рублей. Всего планируется закупить 24 камеры для Центра безопасности дорожного движения Пермского края. В характеристиках товара указано, что камеры должны измерять мгновенную скорость транспортного средства, считывать и распознавать регистрационные знаки, проверять автомобили по базам розыска, фиксировать нарушения, хранить и передавать данные в центр обработки. Контракт с поставщиком заключат до 30 ноября этого года. Жители Пермского края в августе оформили 12 800 самозапретов на получение кредитов. Это почти на 14% меньше, чем месяцем ранее. По количеству новых ограничений регион занял 14 место среди субъектов страны. Большинство прикамцев воспользовались цифровым сервисом. Более 11 000 запретов установили через госуслуги, еще 1700 в МФЦ. Запрет действует в России с марта прошлого года, а сейчас ограничения на получение кредитов имеют около 22 миллионов россиян. Жителям села Кын перечислили единовременную материальную помощь за утрату урожая и поврежденные заборы после схода селевых потоков. Об этом сообщили в администрации Лысвинского округа. Напомним, в июле Кын серьезно пострадал от паводка. Из-за аномальных ливней все четыре реки, которые окружали населенный пункт, вышли из берегов. В результате от стихии пострадали дома, участки и огороды. Всего поступило 25 обращений на общую сумму 445 тысяч рублей. В начале сентября из резервного фонда округа средства перечислили всем заявителям в полном объеме. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

0: вкусом. Живи со вкусом. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся. В жизни автолюбителей тоже бывают ситуации, когда опа и лишение прав. Как быть и что делать? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, автомобилистам, у которых изъяли водительские права за несоблюдение правил дорожного движения, чтобы вернуть их, необходимо дождаться завершения срока наказания, пройти теоретический экзамен и оплатить все выписанные штрафы. В отдельных случаях дополнительно потребуется медицинская справка. В Министерстве внутренних дел уточнили, эти же условия касаются и прав тракториста-машиниста. Учтите, что невостребованные вовремя водительские удостоверения хранятся в госавтоинспекции 3 года, после чего их попросту уничтожают. При получении документа гражданину необходимо показать паспорт, а в установленные законом сроки также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, ограничений или показания к управлению транспортом. Медицинская справка обязательна, если лишение прав было связано с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, отказом от медосвидетельствования и оставлением места аварии. Процедура возврата также включает проверку знаний правил дорожного движения. Ранее в Министерстве внутренних дел отмечали, что лишение права управлением – это административная мера, назначаемая судом. Минимальный срок такого наказания – 1 месяц, максимальный – 3 года.
0: Автонапоминалка.
1: Напомню, глава 12 Кодекса об административных правонарушениях содержит целый перечень ситуаций, когда водитель может остаться без прав. Первое, что приходит на ум, конечно, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По закону административное наказание грозит при содержании более 0,3 грамма спирта на литр крови, а допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе равняется 0,16 миллиграмма на литр. Даже если автолюбитель выпил накануне вечером, он теоретически может и не пройти проверку, имейте это в виду. Первое нарушение обернется штрафом в размере 45 тысяч рублей и изъятием прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и за передачу руля пьяному человеку. При повторном нарушении дело рассматривается уже в уголовной плоскости. За чрезмерное превышение скорости предусмотрено целых 2 варианта – запрет на вождение или денежный штраф. Если ехать со скоростью от 60 до 80 км в час быстрее разрешенного, то наказание составит от 4 до 6 месяцев лишения права или штрафом в размере от 3000 до 3750 рублей. Превышение на 80 км в час и более от разрешенного порога ведет к полугодовому лишению или штрафу в размере 3000 рублей. За проезд на красный свет штраф 1500 рублей. За повторный 7500 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении прав вообще можно лишиться уже на год. Также лишение грозит за аварию или оставление места ДТП. Управление незарегистрированным автомобилем или езду без номеров, а также с поддельными номерами. Помимо этого, с неисправными световыми приборами, а также отказ уступить дорогу машинам скорой помощи или полиции с включенными спецсигналами. Как вы сами понимаете, спектр нарушений, за что может грозить лишение прав, достаточно широк, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 9 градусов, днем до 19.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С начала года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. На недавнем совещании правительство России подготовило правила безопасного поведения граждан в цифровом пространстве. Документ должен утвердить план действий для людей, которые столкнулись с цифровыми преступлениями. Рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детсадах, школах, колледжах и вузах. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифра. По данным министерства, по итогам первых 6 месяцев этого года их число сократилось на 30%. Такую динамику Минцифры связала с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Тем временем, по данным Банка России, за первое полугодие текущего года злоумышленники пытались украсть у россиян около 3 триллионов 700 миллиардов рублей, но реально похитить удалось менее 15 миллиардов. Это примерно 0,4% от той суммы, на которую злоумышленники покушались. Управление капитального строительства Красновишерска ищет подрядчика для ремонта автодороги от границы города до лестницы на Камень-Ветлан. Начальная максимальная цена контракта составляет 13 миллионов 200 тысяч рублей. Это следует из данных госзакупок. В ходе ремонта подрядчику предстоит восстановить дорожное покрытие и обновить водопропускные сооружения. Старые железобетонные трубы заменят на современные гофрированные, на отдельных участках устранят пучинистость грунта. Кроме того, на дороге обустроят щебеночное основание, выполнят планировку и укрепление дорожного полотна. Работы необходимо выполнить в период с 12 октября по 4 декабря этого года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 24 сентября. Победители определят 29 сентября. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев включил российского фигуриста Петра Гуменника в список запасных участников этапов серии Гран-при. При составлении списка ISU учел результат Гуменника на международном турнире Kinoshita Grope Cup в Токио. В результате фигурист располагается в списке ниже Владислава Дикиджи, который возглавил список запасных. Нефтехимик на своем льду победил Сочи. Матч фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 5-1. У хозяев отличились Никита Хлыстов, Дамир Шафьяров, Рафаэль Бекмулин, Андрей Белозеров и Артем Сериков. Единственную шайбу гостей забросил Денис Вингржановский. В следующем матче 11 сентября Нефтехимик на своем льду примет Автомобилист, а Сочи на день раньше на выезде встретится с Авангардом. Балтик объявил о трансфере нападающего Ростова Егора Галенкова. Клуб из Калининграда подписал контракт с 27-летним россиянином до конца июня 2029 года. Галенков выступал за Ростов с февраля 2022 года. Он провел за команду 165 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 19 результативных передач. Голкипер Александр Дегтярев перешел в «Зенит» из Сочи. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Контракт с 21-летним вратарем рассчитан на 5 лет. Дегтярев – воспитанник «Газпром-академии». Он выступал за Сочи с января 2024 года. В прошедшем сезоне голкипер принял участие в 20 матчах, в трех из которых сыграл на 0. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в список претендентов на золотой мяч по итогам сезона 2025-26. В прошлом сезоне 39-летний аргентинец стал победителем МЛС и второй раз подряд был признан лучшим игроком турнира. Месси провел 49 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач. Футболист номинирован на золотой мяч в 17-й раз. По этому показателю наступает только нападающему Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду, который претендовал на награду 18 раз. Аргентинец является рекордсменом по числу побед в голосовании. На его счету 8 золотых мячей. Церемония вручения награды состоится 26 октября в Лондоне. На этом у меня все. Услышимся завтра. Всем спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 9 градусов, днем до 19.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: можно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Это был хороший удар!
5: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Мошенники начали использовать схему с электронными дневниками, чтобы обманывать россиян. Злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, притворяясь работниками школ или техподдержки. Они заявляют о неисправности платформы, просят подтвердить номер, обновить личные данные или войти в аккаунт. Для этого жертве нужно назвать код из СМС, который даст мошенникам доступ к банковским приложениям. Специалисты подчеркивают, что полицейские, банковские работники и госслужащие никогда не просят его называть. Если такое происходит, разговор нужно немедленно завершить. Будьте бдительны. В нашем крае ввели ограничения на продажу несовершеннолетним бензина, керосина и мазута. Запрет приняли в августе на заседании краевого оперативного штаба. За нарушение предусмотрена административная ответственность. При этом заправляться подростки от 16 лет смогут, если у них есть права на управление соответствующим транспортом. И в продолжении темы. Вчера сеть «Нефтехимпром» сообщила о вводящемся запрете на продажу бензина в канистры. Это делается в целях безопасности и во избежание злоупотреблений. Ранее в канистру разрешалось залить до 30 литров от общего лимита в 40 литров. К предстоящим выборам 18, 19 и 20 сентября в Пермском крае изготовят около 9 миллионов избирательных бюллетеней. Большая часть тиража уже передана в территориальные избиркомы под охраной. Об этом рассказали в краевой избирательной комиссии. На выборах депутатов Госдумы, краевого парламента и Пермской гордумы будет действовать смешанная система по партийным спискам и одномандатным округам. Поэтому жители Перми получат на участках по 6 бюллетеней, в Большесосновском, Кунгурском, Соликамском, Горнозаводском и Чусовском округах по 5, в остальных территориях по 4. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А знаете ли вы, в чем разница между духами, парфюмерной водой и туалетной водой? Любой флакон, который вы видите на полке, представляет собой сочетание парфюмерной композиции спирта и воды. Отличие только в количественном соотношении. Духи являются наиболее насыщенными. Содержание эфирных масел в них колеблется от 20 до 30%. У духов нет резкого спиртового запаха, они раскрываются постепенно вблизи кожи и сохраняются на ней от 8 до 24 часов. Парфюмерная вода – самый востребованный и универсальный вариант в наши дни. В ней доля масел составляет примерно 15-20%. Такой продукт хорошо передает синоты аромата и держится на коже примерно 5-7 часов. Туалетная вода включает от 5 до 15% ароматических компонентов. Ее стоимость ограничивается 3-4 часами. А вот одеколон – самый легкий вид, где концентрация масел обычно не превышает 5%, а аромат ощущается лишь пару часов.
0: Территория фактов. Из Соликамска с Любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 9 градусов, днем до 19.
0: Реклама на Соль FM.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Просто скажи. Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно малооблачная погода. Утром до 9 градусов, днем до 19.
0: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: за хитом. Десять вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Лучше в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город. Твое радио.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

и средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.